0: Душевное радио. Доброй ночи.
1: Душевное радио.
2: Ты не знаешь, куда и зачем утекает вода она совсем. Ты не знаешь, когда и о чем говорит с уходящим дождем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: 8-924-10-57.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Опять за продуктами?
3: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.ру. Городской телефон 388-76-76.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. В Витебске сегодня торжественное открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этот раз на площадках фестиваля пройдет более 200 мероприятий. Накануне в летнем амфитеатре был поднят флаг международного фестиваля искусств. Он занял свое место на флагштоке среди знамен 52 стран-участниц, которые прибудут на юбилейный культурный форум. Накануне в летнем амфитеатре прошел первый концерт «Увертюра «Танцуй, славянская душа». Яркое хореографическое шоу с участием именитых коллективов Беларуси, России и Сербии. В март назвали наиболее частые нарушения в сфере торговли. Это несоблюдение обязательного перечня товаров, а также продажа товаров с истекшими сроками годности, что несет риски, связанные с угрозой для здоровья и жизни. Антимонопольное ведомство рекомендовало усилить работу по выполнению индекса потребительских цен, увеличению доли отечественных товаров совместно с местными органами власти, а также принимать упреждающие меры для недопущения нарушений. Сотрудники ГАИ усилили контроль за автобусами и маршрутками. Профилактические мероприятия продлятся по 22 июля. Автоинспекторы уделяют повышенное внимание

0: компании. Торговый комплекс «Синица дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 26 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 28-30, в Гомеле 27-29, в Витебске и в Могилеве 24-26, в Гродно 26-28 с плюсом. В Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
3: Реклама. Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлевый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
3: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи – больше шансов на выигрыш.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее. Игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
3: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
3: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. You need a gentleman?

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. В Витебске сегодня торжественное открытие 35-го юбилейного фестиваля «Славянский базар». На сцену летнего амфитеатра выйдут десятки звезд и коллективов из разных стран. Интригой дня станет открытие звезды обладателя специальной награды президента «Через искусство к миру и взаимопониманию». В 22:30 в Витебском спортивном комплексе стартует танцплощадка с душевным радио. А на площади Победы областного центра в полдень начнется 7-й фестиваль-конкурс «Барабанщицы мажореток». Белавия с октября будет выполнять регулярные рейсы на Пхукет. Как сообщает Белта, первые рейсы из Минска запланированы 21 и 23 октября, из Пхукета с 30 октября. С 29 октября регулярные рейсы из Минска на Пхукет будут выполнять два раза в неделю. Туда по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. Актуальное расписание есть на сайте авиакомпании. Билеты можно купить онлайн в офисах продаж или у агентов. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 10 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском, на улицах Притыцкого, Кижеватого, Радиальной, Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Монетный двор США начал выпуск монеты номиналом $1 с изображением президента Дональда Трампа. В продажу она выступит осенью. Выпуск приурочили к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Несмотря на официальное название «золотая монета», драгоценного металла в ней не будет. Ее покроют составом, который придаст поверхности золотистый цвет. Новостям компании «Беларусьбанк» предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых.

0: Откройте свой бизнес в Сенице. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 26 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 28-30, в Гомеле 27-29, в Витебске и в Могилеве 24-26, в Гродно 26-28 с плюсом. В Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: дом, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
11: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
12: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет в конце сентября в Узбекистане в городе Хива. Подготовку форума обсудили накануне в Совете Республики. Как сообщает Билд, по словам спикера Верхней палаты парламента Натальи Качановой, наряду с традиционными темами экономики, туризма и социальной сферы планируют акцентировать внимание на производственной кооперации, импортозамещении, логистике, мелиорации, водопользовании, профессиональной подготовке кадров. Сегодня в Беларуси единый день информирования. Главная тема – обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до соблюдения правил дорожного движения. Сейчас в стране 11 крупных центров безопасности МЧС. С 1 июня начал работу передвижной информационный центр безопасности. В целом центры безопасности за последние годы посетили около 1,5 миллиона человек. Медицинские службы Витебска перешли на усиленный режим работы. Во время 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» организовано медицинское обслуживание мероприятий. В местах проведения массовых мероприятий будут дежурить 24 бригады скорой медицинской помощи, в том числе 4 на территории самого летнего амфитеатра. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль

0: юаней 4 рубля 26 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 28-30, в Гомеле 27-29, в Витебске и в Могилеве 24-26, в Гродно 26-28 с плюсом, в Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачи!

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.
7: Всем привет, с вами ретро-вумен-трио «Розовые розы».

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Это лето. И любимая музыка на душевном радио.

пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Срок ожидания плановых КТ и МРТ-исследований в Беларуси сократили до 30 дней. В Министерстве здравоохранения подчеркнули этот вопрос на постоянном контроле. Задача – сделать так, чтобы жители Беларуси получали помощь как можно быстрее. В экстренных ситуациях, если есть неотложные медицинские показания, обследования проводят вне очереди в первоочередном порядке. Минлесхоз обновил данные об ограничениях на посещение лесов. Из-за пожароопасной обстановки такие меры действуют во многих районах. В Брестской области под ограничениями оказались практически все районы, за исключением Каменецкого. В Минской области леса открыты в Мядельском и Солигорском районах. Ограничения на посещение лесов ввели в 8 районах Витебской области и в 6 Гродненской области. Такие же меры действуют практически во всех районах Гомельской и Могилевской областей. Вся информация онлайн оперативно обновляется на интерактивной карте на сайте Минлесхоза. С начала года количество водителей и машин такси в Беларуси увеличилось, а вот диспетчеров стало меньше. Как рассказали в транспортной инспекции, 1 июня в реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении было зарегистрировано чуть больше 27 тысяч автомобилей такси, почти 37 тысяч водителей и 129 диспетчеров. Алмаз весом 1305 карат ювелирного качества был добыт на северо-востоке Ботсваны. Он стал 10-м по счету алмазом весом более 1000 карат, добытым на одном и том же руднике. Алмаз удалось обнаружить благодаря рентгеновской установке, которая распознает крупные драгоценные камни в породе еще до того, как руда попадает в дробильный комплекс. Крупнейшим ювелирным алмазом является легендарный камень.

0: и белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. 18 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 29 копеек. 10 юаней 4 рубля 26 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 28-30, в Гомеле 27-29, в Витебске и в Могилеве 24-26, в Гродно 26-28 с плюсом. В Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем «Душевное радио». Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевнаярадио.бай. Душевное радио.

Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLG Atlant M.by. BLG Atlant M. Выбирайте с душой.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: слушай свое.
1: Где-то в мире тысячи дорог, но я выбрал только одну.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. За сутки европейские контролирующие службы оформили всего четверть грузовиков от нормы. Как сообщает Белт, въезда в Литву ожидают 110 фур. Еще 80 грузовиков находятся перед погранпереходом Шельчининкай. Въезда в ЕС перед погранпереходами Кузница-Белостоцкая, Медининкай и Шельчининкай ожидают около 300 легковушек. Перед польским погранпереходом Тересполь в очереди 14 автобусов. Белорусская продукция востребована в Калининградской области, об этом заявил вице-премьер Юрий Шулейко по итогам заседания Совета по долгосрочному сотрудничеству с этим российским регионом. Стороны обсудили взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспортной и гуманитарной сферах. В рамках фестиваля «Славянский базар» Витебске МВД проведет акцию «За безопасность вместе». Старт празднику даст яркая церемония открытия, которая состоится сегодня в 15:00 на площади Тысячелетия. В программе показательные выступления спецподразделений МВД, плацконцерт военнослужащих роты почетного караула, кинологов со служебными собаками. По 19 июля ежедневно гости смогут прокатиться с милиционерами на сегвеях, электроскутерах и трициклах, увидеть работу конного патруля, отведать солдатской каши и насладиться музыкальными номерами. На площадках также будут работать скалодром и интерактивный тир, развернут выставку ретро и современной техники и вооружения, ростовые фигуры и фотозоны. Самые спортивные и смелые смогут проявить себя на полосе препятствий «Бизон Рейс». Хедлайнерами первого в истории шоу, которое пройдет в перерыве финала чемпионата мира по футболу, будут Мадонна, Шакира, южнокорейская группа BTS и Джастин Бибер. Событие пройдет на сцене стадиона MetLife в Нью-Джерси 19 июля. В рамках шоу объявят сбор средств для глобального образовательного фонда FIFA. По словам представителей организации, планируют собрать 100 миллионов долларов для расширения доступа к качественному образованию и футболу для детей во всем мире. К новостям компании «Торговый комплекс «Сенница Дом» открывает двери для арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров, доступные арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сеннице. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 26 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 28-30, в Гомеле 27-29.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при родовом вскармливании не рекомендуется.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Недушный день.
3: Привет, душевные! Мы как вообще наблюдаем за часами сегодня, в четверг, 16 июля? Ну, а если нет, значит ли это, что мы с вами счастливы? Ведь счастливые-то часов не наблюдают, но мы все-таки заметили, сегодня эфир только в наших руках. Это значит, мужская часть радиостанции в Витебске готовится ко встрече с вами на Славянском базаре. Ну, а мы начинаем приветливые часы на душевном радио. Телеграм-чат открыт для сообщений, кого и с чем сегодня будем поздравлять, кого и чего будем хорошего желать. Рассказывайте, как проходит ваш четверг, пишите все в наш душевный чатик.
2: Душевное радио.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Хочется верить, что это именно мы управляем матрицей и силой мысли. Такую погоду себе организовали. Ведь тучи разворачиваются и быстренько улетают оттуда, где звучит душевное радио. Вот верите? Ага, в этот момент щуримся на солнышке, да? А вот, вот и доказательства. Мы вообще-то привыкли постоянно полагаться на доказательства во всем. В науке факты нам нужны, в отношениях скриншоты переписок, да. Но есть в этом мире вещи, которые доказать невозможно. Но мы свято в это верим. Например, что носочки всегда теряются именно в стиральной машинке, да. Что если на кнопочку лифта побольше раз нажать, то лифт как будто быстрее приедет. И ну и вообще-то главное доказательство, которое вам сейчас предъявлю, это день будет хорошим. Знаете, как я это узнала? А потому что лучшее доказательство хорошего дня – это то, с каким мы настроением с вами включаемся вот в этот день, вкручиваемся в него, вникаем. Это танцуем мы, правда, с вами улыбаемся. И это лучшее доказательство, что четверг наш. Я говорю с полной уверенностью. Кому в этот четверг мы с вами будем передавать приветы, тоже вы только решаете. И каким будет настроение этого дня, тоже определяем мы в телеграм-чате и в инстаграме душевного радио. Делимся приветами, и скоро они прозвучат на всю страну. Пишите!

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
3: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
4: Белагропромбанк.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.
7: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: В пути огромный привет. Уже немало усилий потребовалось, чтобы только выйти из дома, решиться на это смелое действие. Понимаю, ну теперь потенечку, если еще с кондиционером, то может даже получится удовольствие какое-то испытать от этой белорусской сиесты. Ну и решила поделиться своим маршрутом солнечным, летним, таким прыгучим с соседями. Людмила, сейчас все объясню, прислала в Инстаграм родийные фото. Интересные полосы препятствий, нарисованные мелом на асфальте. Там и классики, и зоны для рук и ног, и какие-то кручения, и задания. А вокруг просто десятки детей разных возрастов. Какой-то такой дворовой герой. Теперь Людмила, насколько я поняла, привет передает жителям дома номер 28 на улице Гагарина в Гомеле. Пишет, что для своих детей нарисовала, а тут соседки подтянулись. И теперь, оказывается, это очень интересно прыгать по нарисованным маршрутам. И дети в кураже, взрослые тоже, подтягиваются и выходят. Никакая жара не страшна. Хорошо, теперь весело, и дети заняты, никаких гаджетов. Ну вот так вот вы вспомнили свое любимое детское развлечение. Мы теперь спросим у наших радиоактивных, а чем вы летом занимались? Прыгали ли вот так по нарисованным на асфальте классикам, рисуночкам? Либо у вас еще какие-то были любимые забавы, может, помогали машину чинить в гараже папе. Да, кстати, в интернете тоже попадаются такие ролики, как к своему хобби родители своих детей приучают, и здорово у малышей получается и футбол с нами смотреть, и машины чинить. Да, в общем, возраст тут совершенно никакого значения не имеет. Главное, чтобы нравилось. Что вам нравится делать вместе с своими детьми, что вам нравилось в детстве предпринимать, о своих креативных буднях настоящих и в прошлом напишите нам в телеграм-чат.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибеко.
1: Если выбрать рандомного человека и подойти к нему на улице, вот так вот резко с вопросом, а вы куда идете? Ну, велика вероятность, что какого-то креативного ответа, вроде «иду к своей цели» или «к своей мечте», мы не услышим. Услышим что-то другое. Но летом ответы уже не такие зимние или осенние-весенние, да? А какие зимние, осенние-весенние? Ну, мне кажется, на работу, либо с работы, либо собираюсь туда, либо уже на работе, либо думаю о работе, либо сплю, потому что завтра на работу вот собираюсь. Мы летом куда-то еще направляемся, и часто хочется каких-то обновок. Вот, кажется, отпускные прилетели на карту, почувствовали себя такими платежеспособными личностями, и что-то захотелось изменить. И тут, конечно же, идея с ремонтом гениальная, не устаревшая, всегда актуальная идея приходит в голову самым таким отчаянным личностям, ну, естественно, еще тем, кто хочет проверить отношения, да, потому что сделать вместе ремонт в квартире или на кухне, или в каком-то помещении, это как раз-таки отличная проверка для отношений. Вот решила нырнуть в ремонтные истории, поднакопить их Татьяна. Написала нам в телеграм-чат душевного радио, что сейчас занимается ремонтом на кухне и очень нуждается в привете и в удаче. И еще, да, в финансовую помощь наверняка, но это вы уже на себя решаете, потому что истинный закон ремонта, он какой? Смета, умноженная на 2, и сроки, увеличенные втрое. Это суровая реальность. Без этого никуда не деться. Ну и, конечно же, сейчас и Татьяне, и не только Татьяне, и многим, кто сейчас затеял ремонт, предстоит выяснить, как быть со всем нажитым, честно нажитым, непосильным трудом, куда это все деть. Потому что обычно в красивые, открытые полочки, модные нынче, да, на кухнях, это уже не поставишь. А где-то бабушкин сервиз все равно хранить надо, правда? Для чего-то же он пригодится. Ну, предлагаю, да, пользоваться всем красивым, не откладывать это все в антресоли, на потом тоже не оставлять. Ой, да, ну, потом, а финансовые потери как-нибудь переживем, да, несущие боль, страдания, несущие, это как стены в квартире, да, в ремонте они несут боль, страдания и финансовые потери. Ну, и не только Татьяне сегодня нужна удача, удача нужна всем нам, за что бы не принимались, правда? Потому что... Очень хочется, чтобы наши идеи каким-то чудесным образом легко у нас реализовывались. Не у соседей, не у кого-то другого, а у нас. Но на это, как обычно, нужно время. О времени, и не только о времени, еще поговорим в следующем часе. Продолжим делиться приветами. Собираю их в социальных сетях Душевного радио.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Витебске сегодня торжественное открытие 35-го юбилейного фестиваля «Славянский базар». На сцену летнего амфитеатра выйдут десятки звезд и коллективов из разных стран. Интригой дня станет открытие звезды обладателя специальной награды президента через искусство к миру и взаимопониманию. В 22:30 в Витебском спортивном комплексе стартует танцплощадка с душевным радио, а на площади Победы областного центра в полдень начался 7-й фестиваль-конкурс «Барабанщицы мажореток». В март назвали наиболее частые нарушения в сфере торговли. Это несоблюдение обязательного перечня товаров, а также продажа товаров с истекшими сроками годности, что несет риски, связанные с угрозой для здоровья и жизни потребителей. Антимонопольное ведомство рекомендовало усилить работу по выполнению индекса потребительских цен, увеличению доли отечественных товаров совместно с местными органами власти, а также принимать упреждающие меры для недопущения нарушений. Сотрудники ГАИ усилили контроль за автобусами и маршрутками. Профилактические мероприятия продлятся по 22 июля. Автоинспекторы уделяют повышенное внимание выявлению фактов эксплуатации неисправного транспорта, а также игнорирование правил маневрирования, обгона, проезда на красный сигнал светофора и превышения скорости. На особом контроле нарушения при перевозке пассажиров. Их перевозка не пристегнутыми и сверх имеющихся посадочных мест. Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. Накануне в полуфинальном матче действующие чемпионы мира одержали волевую победу над Англией со счетом 2-1. Теперь в это воскресенье в финальном поединке Мундиале Аргентина сразится со сборной Испании. Матч начнется в 10 вечера, и в этот же день в полночь пройдет игра за третье место. Франция встретится с Англией. К новостям компании «Беларусьбанк» предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию, зачисление и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте «Беларусьбанка» и по телефону 147. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сеннице». Доставка еды только выгодна. Воспользуйтесь акциями «Сливки Бай». Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 29 копеек. 10 юаней 4 рубля 26 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
0: Погода на душевном радио.

0: и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Меркьюри только что спела о том, как трудно жить одному. Да, одиночество, оно словно дементор. Всю радость из жизни высасывает. Миллениалы меня поймут, кто такой дементор. Но если вдруг холодное щупальце пытается в четверг в обеденное время дотянуться до вашей души, да, это летом тоже случается в любом месте, где бы ни находились, даже на курорте, даже в отпуске, не говоря уже о тех, кто на работе сейчас с нами. Выставляйте перед собой как щит душевное радио, и никакое одиночество не проникнет в вашу жизнь глубоко. Мы вместе. Каждый день это вам говорю, ну а еще можно сказать о том, что есть вы, напомнить. Привет и передать можно в телеграм-чате душевного радио. Пишите туда, и я ваши приветы зачитаю на всю страну. А душевное можно слушать не только на приемничке, а еще через интернет на сайте душевнорадио.бай, в телеграм-чате. Вообще можно видеотрансляцию смотреть и наблюдать тем, что происходит в студии. Но еще вы не одинокие, потому что вокруг вас есть соседи, которые тоже слушают душевное радио. Есть наши котики, собачки, которые тоже в курсе музыкального плейлиста. Еще друзья у нас есть везде, и лето нас очень много. У нас есть вы, которые сейчас слушаете в наушниках, в машине, в колонках. Душевное, пока готовите обед или куда-то собираетесь, или работаете. Но все-таки буду вас отвлекать приветами, которых уже столько накопилось. Ну, еще немножко подсоберем, и как ворвемся в четверг, и любые вот эти одинокие позывы, порывы мы просто заблокируем.

0: Реклама.
1: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Мама мия, какие мы деятельные. Думала, температура за окном как-то повлияет на продуктивность. А нет, привыкли уже, акклиматизировались за столько-то дней. Ну как иначе? Наталья, привет, шлет на крышу дома своего тому, кто из последних сил уже, наверное, держит эту самую крышу над семьей, когда за окном плюс 30. Мужу Сергею Наталья отправляет привет. Он сейчас собирает черешню с огромного дерева, судя по фото, что появилось у нас в инстаграме душевного радио, в директ прислала его. Одновременно, наверное, муж еще отгоняет дроздов своим видом недовольным и радует жену. А так оно и работает. Если жена хочет сделать мужа счастливым человеком, самым счастливым человеком на свете, он отвечает: «Милая, мне тебя будет очень не хватать». Ну, а вы, наверное, Сергей, осчастливливаете супругу таким полным ведром красивых-красивых ягод. Ну, вот такое сегодня у нее настроение, чтобы у вас его, наверное, не было. Держитесь, Сергей, включайте себе погромче душевное радио. У нас тут не душный день, может, как-то вам и поможем. Еще приветами делится в телеграм-чате душевного радио с Даниилом Олехновичем. Тоже его приятель отправляет поддерживающий привет. Не знаю, чем сейчас занимается Даниил, но пускай ему тоже будет легче в эту самую минутку. А Татьяна вовсю старается не уснуть во время белорусской сиесты, потому что рядышком с ней сопят дети, у них тихий час. Ну, а у Тафы день только начинается. Да, когда дети засыпают, то у нас обычно день начинается. Ну и расскажите вы тоже, что у вас происходит сегодня, в четверг, вот в такой душный, приятный летний денек. Чем занимаетесь, пишите нам в телеграм-чат.
0: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: Нет, я не верю. С такими мыслями проснулся сегодня человек, у которого день рождения. Владимир Федорович Урбанович проснулся и долго, наверное, искал отличия в себе том, каким он себя очень хорошо помнит, и в этом, 50-летнем, как будто новым человеком. Ну, познакомились, посмотрел на себя в зеркало, и вот уже на работе принимает поздравления от коллектива испытательной лаборатории «Беларуснефть» Гродно облнефтепродукта. Вот такой серьезный человек юбилей отмечает в серьезном месте. Да, ну и раз вы работаете где-то, где испытывают нефть, насколько я поняла из названия, то, наверное, вы каждый день как хорошая скважина. Владимир глубокий, да, как буровая установка, и умеете держать давление. Да, с ним тоже. Пускай у вас никаких вопросов не будет. Но я слышала, что в 50 лет уже организм немного перестает работать как часы, но в вашем случае начнет работать как нефтяная вышка, да, с шумом, с немножко с какими-то перебоями, но все равно результат будет такой, как надо. Проходите ТО периодически. Ну и о юности совершенно тут тоже грустить не стоит. Вот честно, признайтесь, люди, которым уже исполнилось 50 лет, как сегодня Владимиру Урбановичу, вот вы бы хотели вернуться в свои 18? Вот честно. Я даже в свои 30 не хотела бы вернуться в свои 18, потому что очень тревожное было время, юность. Мне кажется, тревожнее времени не бывает. Куда поступать? Нужно решить, да? Кем вообще быть по жизни? И жизнь еще сама столько экзаменов устроит, и заново их проходить, ну, как-то честно, не хочется. Молодость – это, конечно же, топливо для счастливой старости. Мы в то время обрастаем друзьями, социальными связями, приключениями на всю жизнь. Но кто сказал, что в 50 приключений меньше бывает? Главное – на них хорошенько так по-настоящему настроиться. Да, это возраст уже приходит, когда мы можем позволить себе все, что захотим. Все, о чем могли мечтать в юности, можем наконец-то сейчас реализовать. Это все, чего хочется. Если хочется лежать на диване, пожалуйста. Хочется включать радио и танцевать, да пожалуйста. Хочется менять что-то в своей жизни, работу, путешествовать тоже. Да, главное, чтобы на все хватило, наверное, здоровья, правильно? Да, чтобы еще на 50 лет, на 60, чтобы долго-долго можно было наслаждаться этой жизнью. Но сегодня день рождения не только у Владимира, еще у мужа, сестры Татьяны, у Алексея. Вот так вот написала Татьяна. Поздравьте, пожалуйста, мужа моей сестры Алексея. С днем рождения, всего наилучшего ему желает Татьяна. Ну, естественно, мы кто такие, чтобы не передать эти приветы? Но хорошо, отметим. Надеюсь, что вы тоже сегодня будете отмечать. Хоть и не пятница. Пятница же принято отмечать, но сегодня лето. А летом можно праздновать буквально каждый день. И вот ура, отпуск! Нет, не так. Ура, отпуск! Привет всем отдыхающим в Чечевичи. Резорт отправляет, да, наша слушательница, наша радиоактивная. Тут такие уже фотографии пляжные, песчаные, да с водичкой. Нет сил уже смотреть на ваши чудесные летние фото. Ну, а всем, кто в пути, всем, кто на отдыхе, всем-всем огромный привет от душевного радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Чем сегодня займемся? Конечно же, будем ловить лето. И оно в чем? Где прячется? Ну, конечно же, в свободном времени прячется, в путешествиях. Да, оно где-то, может быть, на обочине, да, возле поля, которое выглядит как холст Мане. Ну, или в поезде, может быть, где-то в окошко будете смотреть, его разглядите, это самое лето, да? Вот эти моменты, они нас оживляют. Кажется, здесь мы по-настоящему можем себя почувствовать живыми людьми. Так что берем рюкзачки и идем куда-нибудь, хоть в соседний парк на скамейку, чтобы только насладиться своим личным обеденным перерывом, даже если сейчас нет отпуска. В общем, путешествие – это не расстояние, а состояние души. И сегодня я предлагаю словить момент и продолжить день правильно вместе с АЗС Лукойл. Сейчас кому-то из вас улыбнется удача, но мы же приветами делились и в Инстаграм присылали душевного, и в Телеграм-чат все озвучивала в течение нескольких часов, и сейчас кто-то из вас получит вкусный приз за свою активность. Купон на кофе и френч-дог на АЗС Лукойл всего за 1 копейку. Приятно? Ну, конечно. Кто-то отправится в путь с горячим кофе и сытным френч-догом. И этим кем-то сейчас будет... Та-да-да-дам! Кто же будет? Давайте смотреть. Вот моя волшебная палочка. Татьяна, мы вас поздравляем, Татьяна, именно. Вот ваше сообщение поздравительное для мужа, сестры Алексея. Сегодня выигрывать такой вкусный приз. Поэтому куда бы вы ни направились, как куда бы ни захотели поехать, АЗС Лукойл вам подарит кофе и френч-дог всего за 1 копейку. Ну, приятно же? Конечно.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
3: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. В Беларуси к 2028 году намерены установить 732 быстрых электрозарядных станций, из них 355 в столице. Такими планами поделились на предприятии «Белэнерго». В Минске зарядки появятся на 59 парковочных площадках. План установить на большинстве по 6 постов, мощность каждого составит 175 кВт. В списке мест улицы Притыцкого, Тимирязева, Кальварийская и проспект Дзержинского. Развитие подобной инфраструктуры – необходимость. В стране уже десятки тысяч электромобилей. Их парк к концу десятилетия, как ожидается, существенно увеличится и может достичь 300 тысяч авто. Звездный поезд прибыл на 35-й юбилейный Славянский базар. Из Москвы в фестивальную столицу приехали артисты, которые примут участие в торжественном открытии форума искусств. Афиша дня насыщена яркими событиями. Начинает работу Международный пресс-центр. Вечером пройдет церемония торжественного открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В 20:00 начнется телевизионная трансляция. В МЧС призывают белорусов выбирать только официально разрешенные пляжи, дно которых обследовано и очищено, а на берегу дежурят спасатели. Добавлю, для того, чтобы себя обезопасить, рекомендовано входить в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии, а также рассчитывать свои силы. Кроме того, дети всегда должны находиться под пристальным присмотром родителей. Самый большой кубок в истории российского янтарного производства был создан Калининградским янтарным комбинатом. Изделие, получившее название «Кубок победителей», в высоту достигает 124 сантиметров, а весит 33 килограмма. При его создании использовался один из самых ценных видов янтаря – пейзажный. В природе его не более 2%. Работы одновременно вели 10 мастеров. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рублей 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, без осадков. Температура ночью составит от 6 до 18 тепла. Днем в Бресте до 31 с плюсом, в Гродно плюс 29, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25. А в Минске завтра до 27 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Ангелы плачут, когда мы далеко друг от друга. И Тайф так сказали. Ну, правда, мы созданы, чтобы быть рядом. Чтобы не обязательно физически даже. Душой, мыслями, музыкой, эфиром. Да как угодно. Но еще мне хочется, чтобы ангелы посмотрели сегодня на нас и сказали, вот эти люди лучшие в мире. Они и радоваться умеют. Они умеют улыбаться. Они умеют поддерживать друг друга на расстоянии. Но мы по-настоящему ими гордимся. Поэтому, чтобы ангелы не плакали, а танцевали вместе с нами, будем скреплять невидимую связь. Предлагаю в этом часе сыграть в музыкальный квиз. Самый быстрый получит приз от душевного радио. И сейчас посмотрим, что это будет в этом часе. В этом часе это будут пригласительные на танцплощадку с душевным радио, которое состоится в рамках душевного фестиваля. Вот уже сейчас летом готовим свои осенние вечера. Да как готовим? Душевно, да танцевально, так как умеем. Поэтому оставайтесь с нами на душевной волне. Душевное
2: радио. Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
8: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: Музикальний квіз на душевному радіо.
1: Музыкальный квиз — это не просто место, где мы угадываем песни. Ну, конечно, куда без этого. Мы ныряем, красиво ныряем в океан ностальгии. Потому что все хиты, которые звучат в музыкальном квизе, они наши, душевно, они постоянно есть, вот блестят среди эфирных волн, появляются, и мы ими можем наслаждаться и днем, и ночью. Ну, а сейчас напомню простые правила. Включаю три трека. Буквально несколько секунд вам предстоит услышать и по этим секундам узнать исполнителя. Придется. Да, и о своих умозаключениях пишите в телеграм-чат душевного радио. Только туда принимаю ответы, да. Ну и сегодня я просто так напоминаю, что если вы вдруг в течение месяца что-то выигрывали на душевной волне, но сегодня, к сожалению, берите паузу, не получится тогда приз. Ну а все остальные, кто уже давно ничего не выигрывал или впервые хочет попытать удачу, ну а вдруг сегодня, 16 июля, она вам так широко улыбнется, что приз главный достанется именно вам. Победителю, тому, кто первым трех музыкантов узнает, напишет об этом в телеграм-чат, окажется, ну, супер интуитивно таким развитым человеком, тот получит билеты на самую главную танцплощадку осени. Танцплощадку с душевным радио, которая пройдет 17 октября во Дворце спорта. Там будет и группа «Блестящие», и ретро-вумен трио «Розовые розы», и Максим Тимаков, и даже диджей Дмитрий Станкович. Представляете, тоже там будет живой диджей, который не попсу одну только включает, да, а зажигает под настоящие ретро-хиты. И светомузыка, ну все, будем танцевать до утра, пока не устанем. Ну, а мы не устаем. Ну и сейчас тоже. Если вдруг тоска какая-то четверга вас догнала или работа уже утомила, давайте отдыхать, давайте песни узнавать. Открываем телеграм-чат и делаем громче три композиции в эфире.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: И это был не разогрев, это уже три хита, они были в эфире. Узнаем, кто только что здесь промелькнул, появился. Какие ассоциации есть обо всех? Пишите в телеграм-чат Душевного радио. Сначала ответы даем, ну а потом уже можно написать, с чем, конечно, ассоциируются эти композиции, если есть на это время и желание. Но главное сейчас, если вы впервые пишете наш чат, да, к сожалению, вы не нажали кнопочку «Я не робот», а нужно было это сделать, просто обычная проверка, мы защищаем вас, да, вот, вот они нужны, нам нужны живые, настоящие люди, и все, кто есть у нас в телеграм-чате, все настоящие наши, живые. Ну что, вижу, ответы появляются, их много, давайте же перейдем к проверке ответов. Ну, конечно же, узнали группу «Песняры». Потом в эфире был «Ласковый май». Ну и куда же без шведской поп-группы Ace of Base? Давайте проверять, что мы тут наслушали. Да, были правильные ответы. И самая первая наша да, ответчица Татьяна. Татьяна, мы вас поздравляем! Ну, правда, поздравляем. Ваш ответ оказался первым в череде тоже правильных ответов. Ответы удалили, не я удаляю, ответы, друзья, в телеграм-чат. Вы не нажали кнопочку «Я не робот», впервые, наверное, с нами на связи. Но мы вам очень рады. Продолжим, конечно же, делиться музыкальными впечатлениями и призами еще и завтра. И на следующей неделе успеете выиграть, безусловно. Ну, а сегодня мы поздравляем Татьяну. Именно ей вручаем два билета на танцплощадку с Душевным радио, которое пройдет 17 октября во Дворце спорта в городе Минске. Там будет настоящая машина времени. Любимые хиты 90-х, 2000-х и ритмы, под которые танцевали мы и на школьных дискотеках, и на первых вечеринках, они снова зазвучат вживую, потому что там будет группа «Блестящие», «Ретро Вумен Трио», «Розовые розы», Максим Тимаков и наш харизматичный Дмитрий Санкович. Поздравляем всех, кто угадал, но сегодня приз, да, забирает Татьяна. Расскажу ей уже за эфиром, как забрать подарок.
1: Музыкальный квиз на Душевном радио. Душевное радио. Слушай свое.

0: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Недушный день.
1: Мода на хиты, наверное, наиболее устойчива, потому что мы слушаем то, что слушали наши родители. Иногда можем прекрасно себя чувствовать под плывет веночек вдоль ночной воды. И вообще, мода – это то, что легко выходит из моды, но мода на музыку, она как будто дольше с нами. Больше поколений ее успевает застать. Не каждый сезон меняется. Ну и кажется, сейчас в топе тоже есть вопросы. Вопросы, на них бывает мода. Да, вот так вот набегает. И сейчас очень часто встречаю следующий вопрос: чем ты занимаешься? И мы все по-разному на него отвечаем. Кто-то говорит о работе, сразу перечисляет свою должность, свои регалии, медали. А о себе кто-то говорит о той версии, которой хотелось бы стать, кто я такой. Да, ну, на собеседовании это наиболее часто мы вспоминаем о том, что действительно есть такой вопрос, на него нужно отвечать, надо как-то к нему подготовиться. Но мне вот очень нравится, что когда у испанцев, например, вот у южан спрашивают: кто ты? Чем ты занимаешься? Они никогда не говорят о работе. Они перечисляют хобби, перечисляют спорт, свои увлечения, количество мест, которые посетили в своей стране или за рубежом, перечисляют то, что им нравится в жизни, перечисляют любимые цвета, в оттенки в море, любимую погоду зимой или весной. В общем, они как будто видят жизнь. И если уже учиться чему-то у этого мира, давайте учиться лучшему. По-моему, вот такой подход и такой ответ на вопрос, чем ты занимаешься, самый удачный. Я хочу, чтобы мы все сегодня вспомнили, чем мы занимаемся, кто мы такие, не кем работаем, а кто мы на самом деле, что любим, что ценим в себе, в других, что замечаем в жизни, какие мы люди живые. Пускай это будет тот самый ответ, к которому мы придем. Ну а пока мы думаем, оставляю вас с хорошей музыкой. До завтра. И с Дарьей Утюшниковой, которая уже в этой студии машет нервочкой. Пока-пока.
0: Душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Международный пресс-центр открыли на Славянском базаре в Витебске, передает Белта. Здесь традиционно проходят пресс-конференции, в том числе с членами жюри песенных конкурсов. Идут онлайн-трансляции звездных часов с известными артистами, готовят сюжеты и пишут статьи журналисты десятков СМИ. В этом году в фестивале участвуют представители 52 стран, что является рекордным за все время существования Славянского базара в Витебске. Пятый международный форум «Искусственный интеллект» в Беларуси пройдет 13 и 14 октября в Минске. Посетить его планируют коллеги из России, Китая, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Цель форума – развитие, координация сотрудничества и подведение итогов деятельности ученых. Тематика секции охватит теоретические и практические разработки в области ИИ в стране и за рубежом. На форуме будет работать выставка разработок в области робототехники. За сутки в милицию поступило свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом рассказали в МВД. За это же время правоохранители зарегистрировали 30 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Также сотрудники МВД заблокировали возможность совершения платежей в адрес 24 иностранных реквизитов. Среди способов обмана лидирует вишенка от имени должностных лиц. Далее следуют хищения через соцсети, мошеннические схемы на финансовых биржах и при покупке товаров в интернете. Беларусь отмечает День искусственного интеллекта. Белорусские ученые работают над решением в сфере регулирования искусственного интеллекта. Пока законодательного акта, который бы полностью контролировал деятельность, в стране нет. Сегодня базой служит модельный закон от Объединенного института проблем информатики. Искусственный интеллект внедряют в медицину, промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в контакт-центре 115 заявки будут обрабатывать не только операторы, но и интеллектуальные агенты. Уже разрабатывают техническое задание. Реализовать проект планируют до конца 2027 года. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно, без осадков. Температура ночью составит от 6 до 18 градусов тепла. Днем в Бресте до 31 с плюсом, в Гродно плюс 29, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25. А в Минске завтра без осадков и до 27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Билеты на славянские базары раскупили за рекордное время. Об этом рассказал директор форума Глеб Лапицкий. Продано около 80 тысяч билетов. Квитки находились в свободной продаже лишь час 27 минут. По словам директора фестиваля, церемонии открытия и закрытия, а также конкурс взрослых исполнителей неизменно пользуются у публики высоким спросом. Сегодня порядка 70% билетов покупают через интернет. Такая модель продаж стала стандартом во всем мире. При этом организаторы сохраняют работу касс. Онлайн-регистрацию домашних животных внедрят в Беларуси. Такую процедуру добавят на портал «Е-послуга» до конца года. Тема актуальна. В столице менее чем за 3,5 месяца в службу «Одно окно» горожане подали примерно 37 тысяч заявлений. Кроме того, в 2026-м планируют еще расширить перечень доступных электронных услуг. В числе ожидаемых – разрешение раздела земельных участков, согласование перепланировок жилых и нежилых помещений, выдача справок органов ЗАГС. В связи с жаркой погодой столичные АГАИ проводят профилактические рейды. Внимание не только о соблюдении ОПДД, но и особенностям поведения на дороге в условиях высоких температур. Инспекторы организуют специальные аквапатрули, в подарок питьевая вода. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям следить за самочувствием, соблюдать питьевой режим и при недомогании останавливаться в тени для отдыха. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на сливки.бай. 18 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, без осадков. Температура ночью составит от 6 до 18 тепла. Днем в Бресте до 31 с плюсом, в Гродно плюс 29, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25. В Минске завтра до 27 с плюсов и без дождей. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
0: Доброго дня!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
2: Алиса, включи душевное радио.
3: Включаю душевное радио.
4: Душевное.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь итого планирует реализовать совместные проекты. Об этом сообщили в Нацбанке по итогам переговоров в столице Тагалисской республики председателя правления Нацбанка Романа Головченко с председателем Совета министров Того. Стороны предметно обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, сделав акцент на практической кооперации. Добавлю, визит делегации во главе с председателем правления Нацбанка в Того стал еще одним важным этапом в выполнении поручения президента Беларуси по комплексному развитию партнерства со странами африканского континента. Вопросы деятельности филиалов Минск-Транса за первое полугодие этого года обсудил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на рабочей встрече с представителями предприятия. Гендиректор Минск-Транса отметил, что ежедневно автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы перевозят в среднем около миллиона пассажиров. Основная часть обращений граждан затрагивает вопросы регулярности движения. Кроме того, решаются трудности с системой кондиционирования в наземном транспорте. В Витебске открылась выставка «Великолепие оманского серебра», экспозиция фестивальной столицы впервые. В витринах представлено более 50 произведений искусства, в том числе парадные кинжалы, ювелирные изделия, предметы церемониального быта. Демонстрируются и традиционные костюмы. Отдельный раздел посвящен культуре аромата. Компания «Лего» создала первый в истории набор по мотивам мультсериала «Губка Боб. Квадратные штаны». Конструкторы из 1794 деталей поступят в продажу 1 сентября. В основе набора детально проработанные дома трех самых известных жителей Бикини-Ботом. Дом Губки Боба в форме ананаса, жилище Сквидварда в стиле изваяния с острова Пасхи и камень Патрига. В набор также входят фигурки главных героев. Кроме них в комплект вошла улитка Гэри. Цена новинки – $220. И к новостям компании. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, без осадков. Температура ночью составит от 6 до 18 тепла. Днем в Бресте до 31 с плюсом, в Гродно плюс 29, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25. В Минске завтра плюс 27 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.

0: конечно.
1: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
2: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Заканчиваете дела? Пора в путь.
6: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
5: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей, а также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте

0: Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: «Лукойл». Музыка во все колонки.
11: Во все колонки.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: В ритме танца. Тебе некуда деваться. В ритме

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Музыка в дорогу. Добавим обороты вместе с компанией «Лукойл».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский вручил награды представителям СМИ, лауреатам и победителям творческого конкурса на лучшее освещение деятельности ведомства, передает Белта. Церемония награждения прошла в Республиканском центре безопасности жизнедеятельности МЧС в Минске. На конкурс поступили заявки от журналистов районных, городских, областных и республиканских СМИ. Министр МЧС акцентировал внимание на важности взаимодействия со СМИ, особенно для профилактики ЧС. Прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе проходит в Минске. Выплата рассчитана на каждого школьника из многодетных семей. Размер составляет треть от бюджета прожиточного минимума. Чтобы получить деньги, обращаться необходимо по месту учебы ребенка. Выплаты единовременной медпомощи будут производиться с 1 августа по сентябрь. Акция МВД «За безопасность вместе» стартовала на площади Тысячелетия в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске», передает Белта. Масштабный милицейский праздник пройдет по 19 июля. Сегодня гости увидели показательные выступления спецподразделений МВД и музыкальные выступления артистов. Ежедневно на локациях можно будет ознакомиться с деятельностью подразделений, учреждений образования и военно-патриотических клубов. МВД. Как заметил министр внутренних дел Иван Кубраков, акция «За безопасность вместе» началась именно со Славянского базара, а сегодня проводится по всей стране. В столичном бассейне международного стандарта стартовал открытый Кубок Беларуси по плаванию этого года. Участие в соревнованиях принимают лидеры национальной команды Беларуси, а также гости из России. Открытый Кубок Беларуси по плаванию завершится 18 июля. Для лидеров нашей команды домашний турнир является проверкой сил перед чемпионатом Европы по водным видам спорта в Париже, соревнования по плаванию на котором пройдут с 10 по 16 августа. И к новостям компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших своего дела. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка. Свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рублей 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, без осадков. Температура ночью составит от 6 до 18 тепла, днем в Бресте до 31 с плюсом, а в Гродно плюс 29, в Витебске, Гумеле и Могилеве плюс 25, в Минске плюс 27 без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
3: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
4: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 – 624-10-57.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. В Витебске сегодня торжественное открытие 35-го юбилейного фестиваля «Славянский базар». На сцену летнего амфитеатра выйдут десятки звезд и коллективов из разных стран. Обладателями специальной награды президента через искусство к миру и взаимопониманию стали белорусские композиторы Леонид Захлевный и его российский коллега Александр Зацепин. А в 22:30 в Витебском спортивном комплексе стартует танцплощадка с душевным радио. В Беларуси к 2028 году намерены установить 732 быстрых электрозарядных станций, из них 355 в столице. Такими планами поделились на предприятии «Белэнерго». В Минске зарядки появятся на 59 парковочных площадках. План установить на большинстве по 6 постов. Мощность каждого составит 175 киловатт. В списке мест улицы Притыцкого, Тимирязева, Кальварийская и проспект Дзержинского. Развитие подобной инфраструктуры – необходимость. В стране уже десятки тысяч электромобилей. Их парк к концу десятилетия, как ожидается, существенно увеличится и может достичь 300 тысяч авто. Белавия с октября будет выполнять регулярные рейсы на Пхукет. Как сообщает Белта, первый рейс из Минска запланирован 21, а также 23 октября. Из Пхукета 30 октября. С 29 октября регулярные рейсы из Минска на Пхукет будут выполнять два раза в неделю. Туда по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. Актуальное расписание есть на сайте авиакомпании. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнуться в сердцах зрителей. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, без осадков. Температура ночью составит от 6 до 18 тепла. Днем в Бресте плюс 31, в Грудно до 29 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25. В Минске завтра без осадков и плюс 27. Это были главные новости за сегодня. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Мороженое, печенье, конфеты – все как обычно.
3: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
1: Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай, городской телефон 388-76-76.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама. Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Классика хитов.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

Слушайте душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц.

0: деньгами проблемы, вот Махун есть.
1: Ну, спасибо. Не за что.
2: Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл.